0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нами с нами будет служить Дмитрий Кириченко, Церковь Царства Божия. Шевакара радио матвертас с дебес мумсон армумс калпоз. Дмитрий Кириченко, но дродзес дио волстима.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
2: Лабвакар, дорогие радиоклазитай.
1: Пусть Господь обильно благословит вас.
2: Lai tas kungs jūs bagātīgi svētī.
1: Как быстро бежит время.
2: Cik ātri skrien laiks.
1: Мы уже в августе.
2: Mēs jau esam augustā.
1: Напомню, что мой номер телефона для консультации молитв.
2: Atgādināšu mācītāja tālruņa numurs konsultācijām un aizlūkšanām.
1: 20592797.
2: 20592797.
1: Все эти передачи можно послушать в записи на сайте радио.
2: Visus šos raidījumus var noklausīties radio mājaslapā.
1: И вспоминайте нас в молитвах.
2: Un pieminiet mūsu lūkšanās.
1: Если Бог расположит сердце, жертвуйте.
2: Un ziedojiet, ja tas kungs jums to dos sirds.
1: И перед тем, как мы помолимся,
2: un pirms mēs lūksim,
1: и будет тема, которую я буду делиться словом,
2: un dalīsimies ar tēmu.
1: В это воскресенье у нас будет мой друг, пастор из Эстонии.
2: Un šajā svētdienā pie mums kalpos mācītājs draugs, mācītājs no Igaunijas.
1: Да, Стас Осипов.
2: Стас Осипов.
1: Это церковь в Таллине.
2: Tā ir draudz да. Таллина.
1: Он будет и в Сауришах, и в Риге.
2: Viņš kalpos gan Saurīšos, gan Rīgā.
1: И 16 августа будет мой друг из Германии, Константин Рейхман.
2: Un 16. augustā būs draugs no Vācijas, Konstantins Reihmans.
1: Это будут сильные пастора, которые поделятся сильными откровениями.
2: Šī mācītāja būs, kas dalīsies ar spēcīgām atklāsmēm.
1: Помолимся за слово.
2: Lūksim par vārdu.
1: Небесный Отец.
2: Debesu Tēvs.
1: Во имя Иисуса Христа.
2: Jēzus Kristus vārdā.
1: Мы просим Тебя благослови это слово.
2: Mēs lūdzam svētī šo vārdu.
1: И пускай Дух Святой ведёт каждую букву, каждое слово.
2: Un lai Svētais Gars vada katru burtu un katru vārdu.
1: Пусть откровение Слова Божия будет преломлено.
2: Lai Svētā Gara atklāsme tiktu lausta.
1: И люди получат назидание и вдохновение.
2: Un cilvēki saņemtu pamācību un iedrošinājumu.
1: Во имя Иисуса Христа.
2: Jēzus Kristus vārdā.
1: Аминь. Amen. Тема, которую я сегодня хочу поделиться.
2: Un tēma, ar ko es šodien vēlos dalīties.
1: Называется 10 дев.
2: Saucas 10 jaunavas.
1: Я верю, что Господь эту притчу не зря оставил в Библии.
2: Es ticu, ka ne jau velti tas kungs šo līdzību ir atstājis Bībelē.
1: Понимаю, что многие из вас знают эту притчу.
2: Es saprotu, daudzi zin šo līdzību.
1: И многие проповедовали на эту тему.
2: Un daudzi ir sludināts par šo tēmu.
1: Но Слово Божье имеет такую функцию.
2: Bet Dieva vārdam ir tāda funkcija.
1: Что с каждым годом она открывается глубже и намного сильнее.
2: Kad ar katru gadu tā atklājas dziļāk un daudz spēcīgāk.
1: Откроем Матфея 25 с 11 по 13 стих.
2: Atvērsim Mateja evaņģēlija 25. Nodaļu no 11. līdz 15. pantam.
1: Господь говорит эту притчу.
2: Tas kungs runā šo līdzību.
1: Я читаю первые три стиха.
2: Lasam pirmos trīs pantus.
1: Тогда подобно будет царство небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых, пять неразумных. И неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла.
2: Tad 25. nodaļa, 1. līdz 3. pants. Tad debesu valstība būs līdzīga 10 jaunavām, kas ņēma savus lukturus un izgāja līgavainim pretī. Bet 5 no tām bija ģeķīgas, bet 5 bija gudras. Jo ģeķīgās ņēma savus lukturus, bet eļļas tām nepaņēma sev līdzi.
1: Mudrie же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. А как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему.
2: Bet gudrās ņēma sev līdz ar lukturiem arī eļļas traukus. Kad līgavainas kavējās nakt, tad viņas visas iesnaudās un gulēja. Bet nakts vidū balss atskanēja, redzi, līgavainas nāk, izēma viņam pretīm.
1: Тогда встали все девы, те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе.
2: tad visas jaunos cilās un sakārtoja savus lukturus, bet ķeķīgās sacīja gudrajām, dodiet mums no savas eļas, jo mūsu lukturi izdziest. Bet gudrās atbildēja un sacīja tā ne, lai nepietrūkst mums un jums, bet noejiet labāk pie pārdevienu un pēciet sev.
1: Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ, «Истинно, истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий».
2: Когда сайзгай пикт, наца лигавайнис, он казбей гатавус, егай арвиню казас. Un durvis aizslēdza. Pēc tam atnāca arī pārējās jaunās un sacīja, kungs, kungs, atdari mums. Bet tas atbildēja un sacīja, patiesi, es jums saku, es jūs nepazīstu. Tāpēc esat modrīgi, jo jūs nezināt ne dienu, ne stundu, kurā cilvēka dēls nāks.
1: Gospod, dārgoj.
2: Dārgais kungs.
1: Atkroj svoju slovu.
2: Atver savu vārdu.
1: Ты пускай Бог будет во всём возвеличен.
2: Un lai visā Dievs tiktu pagodināts.
1: Во имя Иисуса Христа.
2: Jēzus Kristus vārdā.
1: Аминь.
2: Аминь.
1: Мы прочитали притчу о десяти девах.
2: Mēs izlasījām līdzību par 10 jaunavām.
1: И первый стих говорит, что царство небесное подобно десяти девам.
2: Un pirmajā pantā teikt, debesu valstība būs līdzīga 10 jaunavām.
1: Чёткое понимание, что речь идёт о церкви.
2: Skaidri var saprast, kad runājiet par draudzi.
1: O vieruših.
2: Par ticīgajiem.
1: Мы видим, что 50% мудрых, 50% неразумных.
2: Mēs redzam, 50% ir gudrās un 50% negudrās.
1: Мы видим, что есть мудрость и есть неразумие.
2: Mēs redzam, kad ir gudrība un ir neprāts.
1: На протяжении моей христианской жизни
2: Mans kristīgās dzīves laikā
1: я слышал разное откровение о масле.
2: Es esmu dzirdējis daudzas atklāsmes par eļļu.
1: Кто-то говорит, это помазание.
2: Kāds saka, tas ir svaidījums.
1: Кто-то говорит, это святой дух.
2: Kāds saka, tas ir svētais gars.
1: Откровение.
2: Atklāsmes.
1: Кто-то говорит, это личные отношения с Богом.
2: Kāds saka, tas ir personīgās attiecības ar Dievu.
1: Каждый говорил свою версию.
2: Katrs teica savu versiju.
1: Но сегодня я хочу акцент поставить не на масле.
2: Bet šodien es negribu akcentēt eļļu.
1: И давайте внимательно послушаем.
2: Klausīsimies uzmanīgi.
1: Вот в этой притче, как бриллианты, есть откровение между строк.
2: Šajā līdzībā, kā briljanti, ir atklāsmes kaut kur starp rindiņām.
1: Я ещё раз повторюсь.
2: Es vēlreiz atkārtošu.
1: Я верю, что Господь осознанно оставил эту притчу.
2: Es ticu, ka tas kungs apzināti šo līdzību ir atstājis.
1: Один из пунктов.
2: Viens no punktiem.
1: Жених замедлил.
2: Лигавайнис кавеяс.
1: Мы знаем, что жених – это Христос.
2: Mēs zinām, ka Лигавайнис ir Kristus.
1: Дева – это церковь.
2: Un jaunavs tās ir draudze.
1: И заметьте, заснули все.
2: Un ievērot visas aizmiga.
1: Перед пришествием Христа будет очень темное время, как ночь.
2: Pirms Kristus atnākšanas būs ļoti tumšs laiks, tā kā nakts.
1: И мы живем в этом сезоне, который называется «Последнее время».
2: Un mēs dzīvojam tajā sezonā, ko sauc par pēdējiem laikiem.
1: И вот я буду вырывать из контекста, но это темное время написано 2 Тимофея 3.1.
2: Es mazliet ņem ārā no konteksta, bet par šiem tumšiem laikiem ir rakstīts 2. Timoteja vēstulē 1.3.
1: Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие.
2: Bet zini, ka pēdējās dienās iesāsies grūti laiki.
1: И со 2 по 7 стих перечислены грехи.
2: Un 2. Panta tur tālāk ir uzskaitīti grēki.
1: Там много грехов, которые есть у верующих.
2: Tur ir daudz grēku, kas ir ticīgajiem.
1: 1. Timoteja 4.1.
2: 1. Timoteja 4.1.
1: Тот же смысл.
2: Tā, tas pati doma.
1: Дух же ясно говорит, что в последние дни времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским.
2: Gars saka skaidri, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības un pievērsīsies maldu gariem un dēmonu mācībām.
1: Мы живем время, когда заснули, девы.
2: Mēs dzīvojam tajā laikā, kad jaunavs iesnaudās.
1: Заснули и те, кто имели масло, и те, кто не имели масла.
2: Iesnaudās gan tās, kam bija eļļa, un tās, kam nebija eļļa.
1: Главная мысль всей этой притчи.
2: Šīs visas līdzības galvenā doma.
1: Бодрствуйте.
2: Esat nomodā.
1: имейте состояние готовности.
2: Esat gatavības stāvoklī.
1: Не расслабляйтесь.
2: Не отлаживайтесь.
1: Потому что дух усыпления сейчас такой.
2: Тепец, ка тагад ir tāds snaudas garš.
1: Много ложных учений.
2: Ir daudz viltus mācību.
1: Можно всяких нечистых бесовских вещей.
2: Daudz netīras demoniskas lietas.
1: И даже если жених замедлил.
2: Un pat, ja līgavēns kavējās.
1: Поправьте свой светильник.
2: Sakārtojiet savu lukturi.
1: И сегодняшняя притча.
2: Un šīs dienas līdzība.
1: Там был такой человек.
2: Tur bija tāds cilvēks.
1: Который кричал.
2: Kas kliedza.
1: Жених идет.
2: Līgavēns nāk.
1: Некоторые верующие настолько отвлеклись от главных целей Бога.
2: Даже ticīgie tik ļoti ir aizgājuši projām no Dieva galvenajiem mērķiem.
1: И забыли тому, к чему призваны.
2: Un aizmirsa, uz ko viņi ir aicināti.
1: Кто-то заигрался в политику.
2: Kāds spēlējās ar politiku.
1: Кто-то в бизнес.
2: Kāds biznesā.
1: У кого-то заботы века сего собрала суета.
2: Kam ir tik daudz šī laika rūpes ir paņēmušas viņa.
1: Но главная задача быть женихом.
2: Bet galvenā дом ir būt.
1: Быть с Иисусом.
2: Būt ar Jēzu.
1: Иметь эти личные отношения.
2: Lai būtu šīs personīgās attiecības.
1: Самое главное, чтобы главное оставалось главным.
2: Pats galvenais, lai galvenais paliktu galvenais.
1: Чтобы мы не потеряли этих отношений с Иисусом.
2: Lai mēs nepazaudām šīs attiecības ar Jēzu.
1: Ибо все вытекает из отношений с Богом.
2: Jo visi izried no attiecībām ar
1: Dievu. Не потеряйте это главное.
2: Nepazaudiet to galveno.
1: Можно легко заснуть.
2: Var viegli iesnausties.
1: Расслабиться.
2: Var atlaisties.
1: Может быть, ты устал.
2: Varbūt tu esi noguris.
1: И все заснули.
2: Un visi ir iemiguši.
1: Как хочется, чтобы ты был тем человеком, который будет всех.
2: Kā gribētos, lai tu būtu tas cilvēks, kas visus modina.
1: Мне нравится этот человек, который говорит, жених идет.
2: Man patīk tas cilvēks, kas saka, līgavēns nāk.
1: Брат и сестра, просыпайся.
2: Брал, un māsas cilies augšā.
1: Пусть ты станешь этим человеком.
2: Если клюсти ту паршо человеку.
1: Который будет говорить в своей семье.
2: Kas savai ģimenei teiks.
1: Поправь светильник.
2: Sakārto lukturi.
1: В своей церкви поправь светильник.
2: Savai draudzei sakārto lukturi.
1: На своей работе.
2: Savā darbā.
1: В своем родстве.
2: Saviem radiniekiem.
1: Жених идет.
2: Līgavēns nāk.
1: Земля не наш дом.
2: Zeme nav mūsu māja.
1: Христос однажды заберет своих.
2: Kristus reiz paņems savējos.
1: Будь тем человеком, который кричит. И будет спящую церковь.
2: Esi tas cilvēks, kas kliedz un modina guļošo draudzi.
1: Вернемся. 5 мудрых, 5 неразумных.
2: Atgriezīsimies. 5 gudras, 5 ņeķīgas.
1: Хочу задать тебе вопрос.
2: Vēlos tev jautāt.
1: А где ты?
2: Kur tu esi?
1: А где я сам?
2: Kur es pats esmu?
1: Задай этот вопрос себе.
2: Pajautā sev.
1: Есть такое понятие, как невеста Христова.
2: Ir tāds iedziens, kā Kristus līgava.
1: Или за невестой он придет.
2: Viņš nāks pēc līgavas.
1: И Библия дает понять, что не все будут восхищены.
2: Un Bībele mums liek saprast, ka ne visi tiks parauti.
1: Невеста пойдет на брачную вечерю Агнца.
2: Līgava ies uz līgavaņa, uz jēra kāzu mīlestu.
1: 12. Stih – это ответ Христа неразумным девам.
2: 12. Pāns ir Kristus atbilde ģeķīgajām jaunavām.
1: Истинно говорю вам, не знаю вас.
2: Patiesi es jums saku, es jūs nepazīstu.
1: Немного отрезвляет.
2: Tas mazlietiņās tā kā...
1: Вроде церковь.
2: It kā draudz.
1: Вроде бы Божьи люди.
2: It kā Dieva cilvēki.
1: Но кто-то услышит так.
2: Bet kāds tā sadzirdēs?
1: Не знаю вас.
2: Es jūs nepazīstu.
1: Христос не дружит с неразумием.
2: Kristus nedraudzējas ar neprātu.
1: Там, где Бог, там мудрость.
2: Tur, kur Dievs, tur ir gudrība.
1: Если мы в Его уделе, то нам, у нас будет мудрость.
2: Ja mēs esam pie Viņa, tad mums būs gudrības.
1: У нас будет масло.
2: Mums būs eļļa.
1: Проверяй себя.
2: Pārbaudi sevi.
1: Потому, дорогие братья и сестры.
2: Tādēļ, dargie brāļi un māsas.
1: Вот эта притча о десяти девах.
2: Šī līdzība par desmit jaunavām.
1: Основные мысли.
2: Galvenās domas.
1: В 13 стихе 25 главы.
2: 25. Нодаль 13 панта.
1: Он говорит, и так бодрствуйте.
2: Тапец эсет мудрый.
1: Потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий.
2: Jo jūs nezināt ne dienu, ne stundu, kurā cilvēka dēls nāk.
1: Еще раз повторю, что такое бодрствовать?
2: Vēlreiz atkārtošu, ko nozīmē būt мудрыгим?
1: Это значит не жить в страхе.
2: Tas nozīmē nedzīvot bailēs.
1: А что завтра будет?
2: Kas būs rīt?
1: А не начнется ли война?
2: Vai nesāksies karš?
1: А хватит ли денег заплатить по счетам?
2: Vai pietiks naudas samaksāt rēķinus?
1: А болезнь не убьет ли меня?
2: Vai slimība man nenonāvēs?
1: А что скажут в школе?
2: Ko skolā teiks?
1: Что будет в моей семье?
2: Kas būs manā ģimenē?
1: Если ты имеешь масло,
2: ja tev ir eļļa,
1: это откровение Господа,
2: atklāsme no tā kunga,
1: что твой жених,
2: ka tavs līgavains,
1: твой возлюбленный Господь,
2: tavs mīļotais kungs,
1: он никогда не бросит своих.
2: Viņš savējos nekad nepametīs.
1: Бодрствовать – это жить в постоянной готовности.
2: Būt modrīgiem nozīmē dzīvot, ka tu visu laiku esi gatavs.
1: Другими словами, каждый день, да, ты понимаешь, что он в любой момент может прийти.
2: Tas nozīmē, ka katru dienu tu saproti, ka viņš jebkurā momentā var atnākt.
1: Вот еще раз повторюсь, вот я верю, что Господь не случайно оставил эту притчу.
2: Es atkārtošu, es ticu, ka tas kungs nejauši šo līdzību
1: ir atstājis. Вот Иисус задает сегодня вопрос.
2: Šodien Jēzus jautā.
1: Когда я приду, ты будешь готов?
2: Vai tu būsi gatavs, kad es atnākšu?
1: Когда я приду, в каком состоянии вы будете?
2: Kad es atnākšu, kādā stāvoklī jūs būsiet?
1: Какое будет твое сердце?
2: Kāda būs tava sirds?
1: Вообще в еврейской культуре число 10 обозначает полноту совершенства.
2: Еврей культура скайтлис 10 nozīmē pilnību un pilnību.
1: Да, у них есть такое слово еврейское миньян, это минимальное собрание 10 человек.
2: Viņiem ir tāds vārds, kas nozīmē minimālo sapulci 10 cilvēku.
1: И мы видим две категории мудрые и неразумные в одном собрании.
2: Mēs redzam vienā sapulcē ir divas kategorijas gudrie un negudrie.
1: В одной церкви.
2: Vienā draudzē.
1: Есть люди, которые имеют это масло.
2: Ir cilvēki, kam ir šī eļļa.
1: И те, которые не имеют.
2: Tādi, kuriem nav eļļas.
1: Давайте чуть поговорим вот о таком понимании, что такое светильник без масла.
2: Parunāsim mazlietņās, ko nozīmē lukturis bez eļļas.
1: Мне очень заинтересовал этот момент.
2: Šis moments man ļoti ieinteresēja.
1: Мы видим внешний светильник. Представьте себе, просто светильник.
2: Mēs redzam šo lukturi, iedomāties.
1: Это внешняя жизнь верующего человека. Внешне все красиво.
2: Tas ir ticīgā cilvēka ārējais dzīve. Viss no ārpus liekas skaisti.
1: Красивый костюм.
2: Skaists uzvalks.
1: Ты можешь внешне выглядеть прекрасно.
2: Tu vari brīnišķīgi izskatīties ārēji.
1: А масло – это внутренняя жизнь.
2: Bet eļļa – tā ir iekšējā pasaule.
1: Присутствие Святого Духа.
2: Svētā gara klātbūtne.
1: Личные отношения с Богом.
2: Personīgās attiecības ar Dievu.
1: Поверьте, можно иметь огромный опыт служения.
2: Saprotiet, varbūt milzīgi kalpošanas.
1: Можно красиво проповедовать.
2: Pieredzi un var skaisti sludināt.
1: Но если перестать по-настоящему искать лицо Божье.
2: Bet ja vairs nemeklē patiesi Dieva vaigu.
1: Светильник может погаснуть.
2: Tad lukturs var arī apdzīt.
1: Я знал христиан, которые 20 лет служили ревностно Богу.
2: Es zinu tādus kristiešus, kas 20 gadus dedzīgi kalpoja Dievam.
1: Но потом светильник начал гаснуть.
2: Bet pēc tam lukturs sāka dzīst.
1: А внешне, как посмотришь на человека, улыбается, все хорошо.
2: Bet ārēji, tu paskaties to cilvēku, tāpat smaida, viss labi.
1: А внутри нет масла.
2: Bet iekšē nav eļļas.
1: Иногда, помните, написано, что красота чере внутри ее.
2: Un rakstīts, ka skaistums ir iekšējais.
1: Я еще подумал, почему мудрые не поделились маслом.
2: Un vēl es domāju, kādēļ gudrās nedalījās ar eļļu.
1: Разве любовь не должна делиться?
2: Vai tad mīlestībai nevajag dalīties?
1: Но Христос говорит о нечто другом.
2: Bet Kristus runā par kaut ko citu.
1: Можно поделиться деньгами.
2: Var dalīties ar naudu.
1: Одеждой.
2: Ar apģērbu.
1: Едой.
2: Ar ēdienu.
1: Знаниями.
2: Ar zināšanām.
1: Но есть то, чем мы не можем поделиться.
2: Bet ir kaut kas, ar ko mēs nevaram dalīties.
1: Это твои личные отношения с Богом.
2: Tas ir tavs personīgās attiecības
1: это
2: ar Dievu.
1: Это что-то личное.
2: Tas kaut kas personīgs.
1: Где Авакум говорит, праведный своей верой жив будет.
2: Хабакук saka, taisnais dzīvos ar savu ticību.
1: То есть, я понимаю, что там написано, вера, которая пребывала в бабке Лейди и матери Евнике, она в тебе, Тимофей. Я это понимаю.
2: Es saprotu, kā par Timotei teikts, tā ticība, kas bija tavā vecmāmiņā, Лоэндеа.
1: Но ты не можешь жить верой своих родителей, должна быть твоя вера.
2: Bet tu nevar dzīvot ar savu vecāku ticību, ir jābūt tavai ticībai.
1: Нельзя жить жизнью верой или молитвой пастора. Он помолится правильно, но должна быть твоя молитва.
2: Nevar dzīvot ar mācītāja lūkšanu. Jā, viņš lūks, bet ir jābūt tavai lūkšanai.
1: Вот я верю все-таки, что масло – это личное отношение с Богом, личное откровение со Христом.
2: Es ticu tomēr, ka dēļ ir

0: накопится, потом приходит ответ.
1: Тогда отнак отбил, тот, когда каус ир пилнс.
0: Святость воспитывается.
1: Святость тек аудзинац.
0: Ты не сразу становишься святым.
1: Ты не узрейс клюс святц.
0: Ты отделяешь себя, ты освящаешься.
1: Ты себе отдал, ты счистишь.
0: Характер формируется.
1: Ракстурс вейдуя.
0: Это все время.
1: Там visam ir vajadzīgs laiks.
0: И мне очень нравится эта фраза «послушание созревает».
1: Un man patīk tā frāze, kad paklausība nobriest.
0: Вот, не знаю, как у вас, я поделюсь, иногда я слышу голос Божий.
1: Es nezinu, kā tas ir jums, bet dažreiz es dzirdu Dieva balsi.
0: Я ловлю себя на том,
1: un es sev uz to pamanu.
0: Что у меня есть выбор послушаться Духу Святому, либо не послушаться.
1: Ka man ir izvēle, vai nu klausīt Svētam Garam, vai neklausīt.
0: Мы все читаем слово.
1: Mēs visi lasam vārdu.
0: И мы можем следовать слову.
1: Un mēs varam sekot vārdam.
0: А мы можем не слушать слово.
1: Bet mēs varam neklausīties
0: vārdam. Потому послушание Духу Святому созревает.
1: Tad paklausība Svētajam Garam viņu nobriest.
0: Вообще близость с Богом рождается ежедневно.
1: Tuvums ar Dievu katru dienu no jauna dzimst.
0: Нельзя духовно созреть за 5 минут.
1: Nevar nobriest garīgi 5 minūtēs.
0: Потому вот этот внутренний опыт эти мудрые девы не могли отдать свой опыт им.
1: Tad ir šo, šīs gudrās jaunavas nevarēja savu pieredzi to dot.
0: Иногда смотришь на человека.
1: Dažreiz skaties uz cilvēku.
0: Он красиво одет.
1: Viņš skaisti apģērbies.
0: Но смотришь потом внутрь, он пустой.
1: Bet redz, iekšē viņš ir tukšs.
0: Как важно не быть пустым христианином.
1: Cik svarīgi nebūt tukšam
0: христианином. Если придут трудные времена.
1: Ja nāks grūti laiki.
0: Вот эта внутренняя вера.
1: Tad šī iekšējā ticība
0: она может устоять.
1: Var nostāvēt.
0: И эти откровения с Богом.
1: Un šīs atklāsmes ar Dievu.
0: Мы можем сказать, как Иов.
1: Mēs varam teikt, kā Ieb.
0: Искупитель мой жив.
1: Mans pestītājs ir dzīvs.
0: Самые страшные слова в этой притче.
1: Šajā līdzībā paši briesmīgākie vārdi.
0: Христос говорит, не знаю вас.
1: Kristus saka, es jūs nepazīstu.
0: В одном из переводов говорится, я не имел личных отношений с вами.
1: Kādā tulkojumā ir teiks, man nebija personīgas attiecības ar jums.
0: Даже мысль в 7 главе Матфея.
1: Tāpat ir doma ir Mateja evaņģēlistētītā nodaļā.
0: Там пророчествовали бесов изгоняли.
1: Tur viņi ir pravietojuši un izgadzinuši ļaunos garus.
0: А Иисус кому-то говорит, не знаю.
1: Bet kādam Jēzus saka, es jūs nepazīstu.
0: Можно знать о Христе, но можно знать самого Христа.
1: Var zināt par Kristu, bet var pazīt pašu Kristu.
0: Я иду к заключению.
1: Tuvojos noslēgumam.
0: Есть еще такое понятие, как мы видим в этой притче, как закрытая дверь.
1: Šajā līdzībā mēs redzam, ka ir tāds jēdziens kā aizvērtās durvis.
0: И мы видим, что пятью неразумными была закрыта дверь.
1: Un mēs redzam, ka šo piecu ģeķīgo jaunavu priekšā durvis bija aizslēgtas.
0: Brāti, sestra, если тебя эта притча обличает.
1: Brāli un māsi, ja tev šī līdzība kaut kādā veidā aizskar.
0: Пока дверь открыта, действует Божья благодать.
1: Kamēr durvis ir atvērtas, Dieva žēlstība darbojās.
0: Бог иногда ждёт.
1: Dievs gaida.
0: Терпит, даёт второй шанс.
1: Viņš pacieš, viņš dod iespēju otru iespēju.
0: Но дверь может быть закрыта.
1: Bet durvis var arī
0: aizvērties. Да, Бог добрый.
1: Jā, Dievs ir labs.
0: Это послание к тем, кто охладел, отступил и не вошёл в призвание.
1: Šis vēstījums ir tiem, kas palika augsts, kas atkāpās un neiegāja savā aicinājumā.
0: Возвращайся.
1: Atgriezies.
0: Эта притча не заканчивается каким-то страхом, а призывом.
1: Šī līdzība nebeidz ar bailēm, bet ar aicinājumu.
0: Не цель сейчас запугать тебя.
1: Mans mērķis tagad tevi nav iebiedēt.
0: Я верю, что Господь допустил притчу, чтобы не напугать церковь, а подготовить.
1: Es ticu, ka tas kungs ļāva būt šai līdzībai nevis, lai iebaidītu draudz, bet sagatavot.
0: И сегодня Господь говорит тебе.
1: Un šodien tas kungs tev saka.
0: Приготовьтесь со встречей с Иисусом.
1: Gatavoties satikties ar Jēzu.
0: Недавно я встретился с одной сестрой.
1: Nesen es satikos ar kādu māsu.
0: И мы поговорили.
1: Mēs parunājamies.
0: Мы смотрим, тот человек умер, ушел в вечность, другой уже умер из церкви, ушел в вечность.
1: Мы redzam, kad no draudzes gan tas cilvēks ir aizgājis mūžībā, nomirst un vēl cits arī.
0: И она говорит, пастор, мы все в очереди.
1: Viņa saka, mācītāji, mēs visi stāvam rindā.
0: Я задумался об этом.
1: Un es par to domāju.
0: Господь сегодня говорит.
1: Šodien tas kungs saka.
0: Приготовься ко встрече со мной.
1: Sagatavojies satikties ar mani.
0: Поправь светильник.
1: Sakārto savu lukturu.
0: Накапливай масло.
1: Sakrā eļļu.
0: И задай себе вопрос.
1: Un pajautā sev.
0: Будет ли в моём сердце масло, когда он придёт?
1: Vai manā sirdī būs eļļa, tad, kad viņš nāks?
0: Исследуй своё сердце.
1: Pārbaudi savu sirdi.
0: Будь готов, когда услышишь крик этого человека, жених идёт.
1: Esi gatavs, kad dzirdēsi šī cilvēka balsi, līgavainis nāk.
0: Pamolimся за эту тему.
1: Lūksim par šo tēmu.
0: Небесный Отец.
1: Debesu Tēvs.
0: Мы говорили сегодня на тему 10 дев.
1: Mēs šodien runājam par tēmu 10 jaunās.
0: Во имя Иисуса Христа.
1: Jēzus Kristus vārdā.
0: И ключевая мысль.

0: Atslēgas doma.
1: Будьте готовы.
0: Esat gatavi.
1: Бодрствуйте.
0: Esat modrīgi.
1: Не засыпайте.
0: Neaizmirstiet.
1: Жди жениха.
0: Gaidi līgavaini.
1: Отойди там, где есть бесплодие.
0: Aiziet prom no tās vietas, kur nav augļu.
1: Господи, благослови твой народ.
0: Kungs, svētī savu tautu.
1: И пусть твое имя будет прославлено.
0: Un lai tavs vārds tiktu pagodināts.
1: Отец, Сын и Дух Святой.
0: Tās dēls un svētais gars.
1: И Божий народ скажет, аминь.
0: Un Dieva tauta teica, amen.
1: У меня есть одна минутка.
0: Man ir viena minūte.
1: Некоторым, с некоторыми встречусь на этой неделе в Бауске.
0: Ar dažiem es satikšos Bauskā šajā nedēļā.
1: Если Господь позволит, и будем живы.
0: Ja tas kungs ļaus, un mēs būsim dzīvi.
1: И хочу сказать, в это воскресенье мой друг Стас Осипов будет служить и в Сауришах, и в Риге.
0: Un vēlos teikt, ka mans draugs Stas Osipovs kalpos gan Sauriešos, gan Rīgā.
1: И также мой друг из Германии Константин Рейхман будет служить 16 августа.
0: Un draugs Konstantins Reihmans no Vācijas 16. Augustā kalpos.
1: Добро пожаловать.
0: Esat aicināti.
1: Пусть Господь обильно благословит вас.
0: Tas kungs jūs bagātīgi svētī.
1: Бог любит нашу землю.
0: Dievs mīl mūsu zemi.
1: Благословляем Латвию.
0: Mēs svētiem Latviju.
1: Благословляем каждый поселок, каждый город.
0: Svētiem katru ciematu un katru pilsētu.
1: Будьте благословенны.
0: Esat svētīti.
2: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нами с нами служил Дмитрий Кириченко. Церковь Царства Божия šī vakarā redzījumā atvērtās devis mums un ar mums kalpoja Dmitrijs Kiričenko un draudzes Dievu valstībā.
3: Darba dienu vakaros, ik vakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.